0: места, друзья, давно уже Вальхалле жду, гуляя на пиру. И накрывает мишуру волной вселенная моя, где режет правду Курт Кобейн.
1: Радио.
2: Красимир Зафиров, Георгий Чунчук.